зеркальце скажи, да всю правду доложи, мой компрессор всех сильней.